Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
7: 9217-07-22-35.
8: Новые треки и проверенные хиты.
9: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрадов Буша. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в Буше».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины. Партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен, она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней, и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. Саундтрек к фильму «Красотка».

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схемы проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Диатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытий Русского географического общества» в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру-викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за партой открытий. Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. 5.05. Красивая дата. Вот в том году была красивая дата, 5.05.25. Да, ну сейчас год 2026, тоже в принципе.
4: Тоже красиво.
3: Тоже красиво, 5.05.26. Слушай, есть такое поверье, что в мае никто не сочетается узами брака, типа мается будет.
4: Неправда.
3: Вот неправда? То есть люди все-таки идут в ЗАГС?
4: Я думаю, да. А чего? Конечно, сезон начинается. Еще и так у людей так мало времени, чтобы отпраздновать свадьбу в классном, теплом климате, знаешь, не зимой там мерзнуть, а чтобы летом,
3: да.
4: Чтобы можно было поехать куда-то на природу, там за город всех отвезти своих друзей, к близких там родственников, в общем. Поэтому и забирать у них май еще по каким-то глупым причинам.
3: Маяться типа будешь.
4: Нет.
3: Ладно, мы не верим в это. Например. У тебя когда была свадьба? В какой месяце?
4: В августе.
3: В августе была. У меня в сентябре, все знают, 3 сентября, естественно, никто не забывает, когда у меня была свадьба. В общем, ребята, давайте отбросим все приметы, а лучше расскажем, что будет сегодня в утреннем шоу «Активация». Ну, во-первых, мы, Сергей Грешков, Маша Малинина, сегодня во вторник, 5 мая, будем расширять свой языковой запас, какие-то узнавать новые слова. Маша будет, я буду рассказывать, о чем идет речь. Обязательно курьезим, узнаем, как там звезды поживают, поиграем и вообще сделаем так, чтобы ваше утро стало таким, такой отправной точкой в отличный, шикарный вторник. Все, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.
5: куча ритмов.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
3: С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
7: А в этот день... События, ставшие историей.
8: 5 мая 1912 года – День советской печати, и вышел в этот день первый номер газеты «Правда». С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была главным печатным органом партии. Основателем газеты был Владимир Ильич Ленин. Первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Молотов. В 1930-х, начале 50-х годов курировал издание сам Сталин. Хотя в 1991 году указом президента Ельцина датой нового праздника Дня российской печати стало 13 января, но все же первым официальным праздником печати в России было все-таки 5 мая. Поэтому к дате стоит относиться с должным уважением, как к историческому факту. Тем более, что есть люди, которые продолжают традиционно чтить и первую дату праздника.
9: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.
7: А в этот день события, ставшие историей.
5: Вы слушаете «Валдай FM». «Валдай FM».

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: И, конечно, покурьезить мы не забываем. Наша любимая и постоянная рубрика «Зацепила». Новости странные обсуждаем и стараемся в глупые ситуации не попадать.
2: Ну, сегодня история такая немножко, конечно же, опасная, особенно те, у кого есть пожилые родственники. Вот. Но потом, как оказалось, новость курьезная, потому что бабули те еще, знаете, или приколистки. В общем, в штате Огайо 91-летняя женщина случайно напугала полицию и всю семью. Она не выходила на связь. Ей начали звонить, а она трубки не берет. Интересно. Затем, потому что до этого она всегда отвечала на звонки, а тут не берет трубку и не берет. Звонят и звонят. Приехала полиция, звонят в дверной звонок. Никто не открывает дверь. Хотя машина, женщине 91 год, на машине гоняет, стоит в гараже. И соседи говорят, да никуда она не выходила. Ну все, ломают дверь, заходят, а там женщина сидит в наушниках перед компьютером и играет в компьютерную игру.
1: Вау, супер!
2: И говорит, ребят, да что там, вот знаете
1: вы
2: ли...
1: Вы что, обалдели, что ли?
2: Я сижу и...
1: Дверь делайте обратно и
2: дверь
1: уходите.
2: Делайте, да, в общем...
1: Слушай, 91 год все никак в покое не оставит, да?
2: Представляешь, она сидела, играла в компьютерные игры, она была очень увлечена. Тут не написано, какая игра, но мне кажется, это какой-то, знаешь, там, какая-то стратегия, где нужно долго вот думать. И, во-первых, ну смотри, борьба с деменцией шикарнейшая, потому что в компьютерной игре там ого-го надо много всего думать.
1: Ну и да, и знаешь, еще говорят, что люди, которые, у которых есть какое-то хобби, или которые коллекционеры, что они очень долго живут, потому что у них все время есть вот точка, цель, дойти, вот это взять, вот это. И вот когда пожилые люди играют в компьютерные игры, тоже, надо вот это пройти, и точно ведь ничего
2: конечно,
1: не случится,
2: конечно.
1: Пока на этот уровень не пройдет. Вообще надо всех...
2: Ну, молодец. Нет, конечно же, она
1: короче,
2: напугала
1: родственников. Да, надо, короче, сделать игрозависимыми всех лучше пожилых людей. Пускай делом занимаются.
2: Так с ума сойти, они потом будут зарабатывать даже больше, чем их правнуки, например, на этих играх. Слушайте, да, здорово, на самом деле, история интересная, но все равно, у кого есть пожилые родственники, нужно, если вдруг они увлечены какими-нибудь компьютерными играми или телек смотрят громко, все равно нужно какой-то способ просто почаще звоните, почаще приходите, почаще общайтесь, и вот таких ситуаций возникать не будет. Приходите к бабушкам, играйте в компьютерные игры. Круто же.
1: По сетке.
2: Да, вот это интересно будет. Вот, ребята, такая классная новость, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Кто родился в мае, тот... Кто, кстати, у нас там?
1: Тельцы сейчас.
0: Тельцы. Тот телец, ну, во-первых. И кто родился 5 мая, мы вас с удовольствием поздравляем с днем рождения. 5 мая, день вашего
1: есть
0: рождения.
1: Есть очень много людей, которые родились с вами в один день и запомнились, вошли в историю, потому что сделали что-то необычное и классное.
0: Интересно, Маша,
1: и,
0: давай.
1: И, например, в 1811 году, 5 мая, родился человек по имени Джон Дрейпер. И он был философ, историк, химик, а еще фотограф. И это человек, который первым сделал фотографию Луны, друзья.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Ничего себе. Он сегодня тоже, кстати, вот родился Алекс Уэбб, фотограф, выдающийся американский. Но я не знаю его работ, зато я знаю, что сегодня день рождения у Ирины Салтыковой. Советская, российская поп-певица, актриса, дизайнер, телеведущая и, между прочим, у нее юбилей сегодня. Ничего себе. Сколько лет. Ну, вообще не поверю, что столько лет исполняется. Ирина Салтыкова. Эти глазки, эти голубые глазки, эти сказки. В общем, поздравляю.
1: Еще в этот день, значит, родилась актриса театра и кино Римма Быкова. Она родилась в 1926 году. Она была народной артисткой РСФСР и театральный режиссер.
0: С днем рождения поздравляю очень скромного парня. Мне всегда он казался таким скромным. И даже когда со Стингом пел, все равно скромно. Это Крейг Дэвид, британский певец, автор песен, лауреат множества премий. То есть такой, знаешь, вот шьет свои дороги. И вот поет свой поп, соул, ритм, блюз, даже немножко хип-хопчика. Вот, и все классно у него происходит. Поздравляем. С днем рождения.
1: В 1990 году в этот день родилась Татьяна Шлосберг. Это американская журналистка и писательница. Она внучка Джона Кеннеди, президента США, и Жаклин Кеннеди Анасис.
0: И поздравляем сегодня с днем рождения Адель. Адель,
1: о, да,
0: британская певица, Адель Лори Блу Эткинс, так ее зовут полностью. В общем, девушка, которая родилась прямо в Лондоне, в районе Тоттенхэм. Это, знаете ли, ну, это прям вот, я не знаю, это одни замки там. Замки родилась она. Адель, поздравляем, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лэд и самый лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Как всегда, по вторникам встречаете с Игрушковой рубрику о языке, в которой он нам рассказывает очень сложные, непонятные порой слова. Я некоторые из них реально слышу первый раз в жизни. И эта игра прекрасна тем, что вы можете, знаете, так напрячь свой мозг, какие-то тайные его уголки, может быть, даже включить интуицию для того, чтобы догадаться, что это значит. Ну, или если вы знаете такие слова сложные, то тогда сразу отвечайте.
1: Ну, сложно, на самом деле, вот искать какие-то новые, интересные, сложные слова. Сегодня обратимся к спелеологии. Это наука от греческого «пещера и знания». Наука, изучающая естественные и искусственные пещеры и происхождения. Очень опасная история, на самом деле, потому что...
0: Двойка мне обеспечена.
1: Да, знаете, да, вот эти вот пещеры, когда вот узкий лаз, туда все лезут. Но есть и большие пещеры, на самом деле, в которые даже экскурсии устраивают. Поэтому сегодня поговорим вообще про все. Давай несколько терминов из спелеологии. Ну, на всякий случай, мало ли, кроссворд будет сегодня разгадывать, и наши слушатели тоже. Первое слово – это карст. Что такое карст? Вообще, это вот такое общее понятие. Как ты думаешь?
0: Ну, за все пещеры так называются.
1: Ну, практически. Ты права, абсолютно. Это процесс растворения горных пород водой, который приводит к образованию пещер. То есть, стоит камень. Внутрь попала вода и начинает тут растворять. И получается, собственно, пещера. Вот следующие два слова. Первое слово – это сталактит. Что такое сталактит?
0: Ну, вот что-то сталактит, а что-то сталагмит. Что-то сверху свисает, а что-то снизу.
1: Молодец,
0: торчит.
1: Давай, хорошо. И вот и сталагмит. Сталактит и сталагмит.
0: Ну, я думаю, сталактит – это то, что сверху.
1: Молодец.
0: Сталагмит – это снизу, да,
1: это
0: гора?
1: Да,

0: сталактит – хемогенное отложение в виде сосулек.
1: А, да, сосулек.
0: Их бояться надо, упадут еще. А сталагмит – это натечное образование, растущее из пола пещеры вверх. Представляешь, вот им встретиться хочется.
1: Да, круто.
0: Такая
1: а
0: романтика.
1: Некоторые же встречаются, и тогда получаются типа колонны такие.
0: Ну да, сталактит и сталагмит. Хорошо, Маша, молодец. Вот тут ты молодец, конечно. Mm-hmm. Следующее
1: сама
0: слово.
1: Сама не знала, что
0: сама боялась.
1: Знаю о пещерах.
0: Слово меандр. Меандр. В пещере.
1: Меандр. Меандр – это кот, который живет в пещере.
0: Правильно. Это узкий, извилистый, горизонтальный ход пещеры. Понимаешь, вот такое.
1: Я хотела сказать, я сказала кот, потому что меандр.
0: То есть тебе ползти по нему нужно.
1: Это ужасно.
0: Это ужасно.
1: Я ни за что не ползу туда.
0: И сифон. Вот в пещере есть сифон.
1: Знаешь, что-то воронкообразное.
0: Ну нет, это часть пещеры, которая полностью заполнена водой.
1: Пещера страшное дело, конечно.
0: Вообще, я вот, знаешь, на самом деле, как-то видел такие пещеры, какой-то, где-то мы были за городом, ходили, бродили, и там вот эта вот пещера, там прям спуститься может, то есть там какой-то официальный спуск, и кто-то мне говорит, она еще до конца не изучена. Вот, я залез туда, ну, так,
1: мало ли
0: в
1: кто,
0: свой рост,
1: мало
0: и весь испачкался
1: там живет,
0: и ушел.
1: Во-первых, да, какой-то.
0: Страшно вообще. Ну, это очень страшно.
1: Но, с другой стороны, понимаешь, если домов же не строил никто раньше,
0: да.
1: Нашел пещеру, вот я и дом. А
0: да
1: если
0: нет.
1: Там кто-то еще живет, ну, извините,
0: это потом
1: посмотрим.
0: Вся клаустрофобия, в лифт-то боюсь ездить. Ты мне
1: ну
0: про
1: да,
0: пещеры
1: слушай,
0: говоришь.
1: Да, я согласна. Я вообще не боюсь, особенно пещер, которые под водой, когда вот это, знаешь, показывают дайверы плывут,
0: да, прыгают туда.
1: Между там сверху и снизу, и везде как бы плотно такая, они там проплывают. Я думаю, ребят, где
0: ну,
1: ваше
0: любят,
1: чувство самосохранения?
0: Любят себе нервы пощекотать. В общем, узнали новые слова. Молодцы, что узнали, и молодцы, что их знали до нас. Еще это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
5: Всем доброе утро, сегодня вторник, сегодня 5 мая. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» игра «Верю-не верю». Обмен фактами, правдивые и лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, бал твой. Не получается, увы и ах, бал остается. Собственно, прямо сейчас начинаем. Вчера я проиграл, поэтому, Маша, тебе начинать.
6: Да, я, прости, пожалуйста, давай это будет последняя неделя фактов про Гарри Поттера.
5: Ну хорошо, давай. Гарри Поттер.
6: Да. Веришь ли ты, что палочка Драко Малфоя сделана из боярышника?
5: Из боярышника? Наверное, да.
6: Да,
5: ну,
6: правда,
5: да.
6: Серьезно.
5: Из боярышника.
6: А внутри, кстати, волос единорога, если что.
5: Это я знаю, да. Недавно, кстати, смотрел «Кубок огня», там Драко такой вредный. Новости. Новости у меня сегодня про Казимира Севериновича Малевича. Папу звали Северин у Малевича, между прочим. А веришь ли ты, что первым учителем рисования в жизни Малевича стал маляр?
6: Почему нет, да?
5: Абсолютно верно. Это был мужчина, который стены красил, и Малевич разрешал брать у него кисти, краску и самому что-то там рисовать, писать, а потом все равно закрашивался нафиг. 1-1.
6: Малевич молодец. Вот. Веришь ли ты,
5: что
6: лорд Волан-де-Морт...
5: О котором нельзя говорить, кстати.
6: Да, вырос.
5: Где вырос?
6: В приюте.
5: Вырос при... Я помню, что... Вот, подожди, в фильме он... Он же был в Хогвартсе изначально. Он там был маленький, все его били, там ругались, издевались над ним.
6: Ну, типа, у него, ну, как бы Гарри все равно жил в семье, а этот жил вот в приюте. Веришь ты в это?
5: Вот, ну пусть да, пусть так будет.
6: Да, да. Это так, поэтому так. Он такой злой.
5: Поэтому злой такой. Да он хороший был. Он был хороший, а потом вот в Хогвартсе над ним это издевались, булили его, и он стал плохим.
6: Да.
5: Спойлер, да, сейчас кому-то рассказал, кто впервые смотрит. Я уже просто устал смотреть Гарри Поттера. У меня дочь постоянно
6: включи,
5: да, уже все знает. У меня жена уже даже столько не знает про Гарри Поттера. Нет, у меня жена ничего не знает про Гарри Поттера. Вот, дочь даже больше знает. В общем, все, спасибо мне. 2-1 сегодня, 1-1 на этой неделе. Мы летим дальше.
4: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Чем мы тут занимаемся, вы знаете. А вот чем звезды ваши занимаются, вы, может, не всегда знаете. Может, пропустили что-то мимо ушей. А мы тут вам как раз и напомним, о самом интересном расскажем.
2: Ну, про звезд сегодня хочется поговорить. О тех, которые с нами всегда. Знаете, вот такие вот всю жизнь они с нами. Мы их любим, обожаем. И как только включаем песню, которой, например, лет 20 уже, начинаем танцевать. Я говорю про Кайли Миноук. Австралийская певица. Миниатюрная такая маленькая. Малышка, клёвая, еще Дани Миноук, сестра у нее есть. В общем, про Кайли Миноук решили снять документальный фильм, документальный сериал, который будет называться «Кайли». На первом, значит, кадре певица закутана в теплый фиолетовый халат, сидит на крыльце и задумчиво смотрит в сторону от камеры. Там будут новые интервью с Кайли Миноук, с ее близкими, личные архивы певицы, фотографии. В общем, хотят сделать вот прям, знаешь, воссоздать карьерный путь Кайли Миноук, включая период, когда ее осуждали, потери, болезни. Все это будет. 3 эпизода планируют сделать. Причем делают те ребята, которые выпускали документалки про Дэвида Бекхэма, про группу Wham. Вот. Собственно, ну такая, знаешь, не то чтобы такая потоковая работа, но каждый раз я вот смотрел, да, про Wham. Документалку. Ну, классно сделано. То есть, там и архивные кадры Джорджа Майкла, там второго солиста этого дуэта, простите, что не помню, как его зовут. Здесь тоже вот история про Кайли Миноук, и мне кажется, что вот вроде бы все про нее знаем, а вот окажется, что не все знаем про Кайли Миноук. Как тебе такое?
1: Да, конечно, как мы можем все про нее знать? Мы же только песни ее слушали.
2: Нет, ну я знаю, что у нее рост маленький. Ну, больше не знаю. Да не, на самом деле, очень интересная история. Я обожаю такие фильмы, вот документалки, потому что вот можно попеть. Можно. Вот ты слушаешь песню, и после этого снова, вот я уверен, начнется ажиотаж на все ее альбомы, на все ее треки, которые старые были, да. И вот снова все начнут их слушать, и снова вот она станет супер-мега популярной.
1: Ну, посмотрим.
2: Да, снимите про меня документалку. Вот, а что? Я тоже могу сидеть в халате фиолетовом, смотреть вдаль.
1: И рассказывать о том, как ты вырос.
2: Как я рос, какие у меня там были, как в детстве себя вел. Короче говоря, ждем документалку от Кайли. Вообще, ты знаешь, да, что про Баст снимают сейчас кино.
1: Ну да, это сейчас
2: фильм прям снимают, там Слава Копейкин его играет. Похудел даже ради этого, костюм с тремя полосками купил. Про кого? Про «Руки вверх» сериал снимают, уже не фильм, а сериал. Там много всего. Короче, вот прям нашли свою эту нишу. Помнишь, были пару лет назад эти тревел-комедии, где вот кто-то
1: типа
2: едут.
1: «Тур с Иванушкой».
2: Да, куда-то вот едут, все куда-то едут. А сейчас вот решили звезд всех. Всем косточки перемыть. Это утреннее шоу «Активация». Смотрите классное кино, смотрите классные сериалы, слушайте шикарную музыку и не забывайте, что сегодня вторник, 5 мая. Пока!
1: Пока!

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России. Также правительство страны должно обеспечить подготовку и проведение в следующем году форума будущих технологий, посвященного созданию и внедрению цифровых платформ в различных областях. Также накануне глава государства поручил Кабмину создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Кабмин должен будет обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Клиенты Сбербанка с 5 по 9 мая смогут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильного интернета и СМС-сообщений, но они смогут получать коды подтверждения в истории операции. Однако для этого нужно будет подключиться к Wi-Fi, говорится в сообщении банка. Операторы связи предупредили, что жители Москвы и Подмосковья, в частности, столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 число в связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. СМС могут не приходить. Для входа в приложение подключитесь к Wi-Fi, смотрите коды подтверждения в истории операции, сказано в сообщении банка. Финляндия и Эстония потребовали от киевского режима предотвратить попадание ППЛА и их обломков в пределы своих границ. Цитата: «Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы», заявил финский министр обороны Антти Хякинен. Он потребовал от Киева исключить такие инциденты в будущем. С таким же заявлением выступил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Ранее финская Минобороны заявила об обнаружении беспилотника в небе недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что было два дрона. После этого премьер Петери Орпо лично заявил Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ. С конца марта местные власти неоднократно сообщали о таких случаях. Россияне планируют летний отдых заранее. Путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса Туту. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней, говорится в исследовании. Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках. За последние 5 лет он практически не изменился и составляет 16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился с 8-10 дней до 15 дней. При этом значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках. Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники. За 1-2 дня до поездки они оформляют 29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирования отелей за 3 месяца и более. Курс доллара 75.44, курс евро 88.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Алтай FM.
1: Весеннее настроение на Алтай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области, известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая

0: выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай ФМ 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Братья Курт и Эрик Слоан отправляются в Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам превосходство американской школы над тайской. Эрик – чемпион Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тан По, чемпионом Таиланда. Тан По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы победить Тан По и отомстить за парализованного брата. Саундтрек к фильму «Кикбоксер».

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схему проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Идиатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня Валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытий» Русского географического общества в регионе установили две новые парты в деревне Перетки и городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Перетки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру-викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за партой открытий. Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. «Валдай-ФМ» – лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
4: 9217 07 22 35.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины. Партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217-07-2235.
6: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция. 101,5

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Между китайской мафией и афроамериканской бандой идет война. Однажды убивает младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу. Но на своем пути он встречает обворожительную Триш О'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюбленных. Саундтрек к фильму «Ромео должен умереть».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в образовательные программы. Речь идет об обновлении федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственный интеллект, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы. Банк России ужесточил на третий квартал нынешнего года макропруденциальные лимиты по ипотеке, кредитам на индивидуальное жилищное строительство, а также нецелевым займам под залог недвижимости. Новые ограничения в первую очередь затронут заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Получить новый кредит при уже имеющихся долгах станет сложнее, а для некоторых заемщиков практически недоступно. Ужесточением лимитов регулятор пытается сдержать рискованные выдачи в тех сегментах, где уже видно ухудшение качества портфеля и исторически больше кредитов у людей с высокой долговой нагрузкой. Именно в этих сегментах просрочка растет быстрее, чем в среднем по рынку. Уровень просроченных ипотечных кредитов определяется во многом потому, что вызревает большой массив кредитов, выданных несколько лет назад, в том числе в период массовых льготных программ. В России в новой редакции заработал закон, который обновляет принципы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Для малых городов это означает единую логику управления территорией. Регионам оставлено право учитывать исторические, социально-экономические и национальные особенности территории, поэтому жесткого шаблона на всю страну реформа не задает. Отмечается, сегодня город живет шире своих административных границ, а соседние поселки пользуются его школами, поликлиниками, автобусными маршрутами и рабочими местами. Новая модель позволяет смотреть на эту связку как на один хозяйственный контур, где дороги, сети, жилье, социальные объекты и места приложения труда планируются совместно. По официальным данным, в малых городах из перечня запланировано более 12 тысяч инфраструктурных мероприятий, и малый город становится точкой роста для окружающей территории. Передвижные аптеки готовят к запуску в российских регионах. Проект стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в пилоте уже выразили готовность 11 субъектов России. Продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом будут действовать ограничения. В мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать препараты с наркотическими и психотропными веществами, сильнодействующие лекарства, а также средства, требующие особых условий хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения. Отмечается, в небольших и удаленных населенных пунктах зачастую нет ни аптек, ни фельдшерско-акушерских пунктов. Жителям приходится ездить за медикаментами в ближайшие города за многие десятки километров. Особенно острая эта проблема стоит для пожилых людей, инвалидов и многодетных семей, которым сложно добраться до районных центров. Официальный курс американского доллара 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 9217-07-22-35. Только хиты.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
0: 9217 07 22

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: год. Немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике. Радиоперехваты не дают союзникам ничего. Сообщения противника не поддаются расшифровке. И тогда американские моряки получают секретное задание захватить вражескую субмарину Ю-571 и находящуюся на ее борту шифровальную машину «Энигма». Захватить и вернуться обратно. Саундтрек к фильму «Ю-571».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схему проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Идиатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытия Русского географического общества» в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за парты открытий. Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: С вами мало общаются?
3: И чё?
0: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
0: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
0: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
0: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области, известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас. –

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: А когда мама сказала: купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
4: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217-07-22-35.
5: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Только фильм снят во времена войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова, Саши Сурал Маша. Саундтрек к фильму «Два бойца».
1: И у детской кроватки тайком

меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО с 20 часов до 7 утра сбили 289 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. В Брянской области ранены 2 мирных жителя. Утром сбиты 3 беспилотника, летевших на Москву. И также утром ВСУ повторно атаковали Чебоксары. С 7 до 9 часов над регионами сбиты 43 украинских беспилотника. Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Великой Победы, заявила накануне Минобороны России. В понедельник Минобороны объявила перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Тем временем Дональд Трамп заявил, что Украина теряет территории. Он назвал Зеленского хитрецом и в очередной раз подчеркнул стремление Америки добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас мошенники рассылают поздравления к 9 мая, якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки. В мессенджер приходит АПК-файл с текстом «Вам персональное поздравление от Владимира Путина». Файл содержит Трояна, Стиллера. Россиянам рекомендуют не открывать файлы с открытками от неизвестных отправителей. Добавлю, повышенная тревожность, внушаемость и неумение справляться с накопленными эмоциями становятся главными точками уязвимости, которыми пользуются телефонные мошенники при вербовке жертв для совершения преступлений. Это сообщил психолог Евгений Грибин. По его словам, даже устойчивое социальное положение не гарантирует защиту. Вопрос уязвимости кроется в шаблонах эмоциональных реакций. Он посоветовал обращать внимание на резкую смену взглядов близких родственников, появление странных лозунгов или знаков скрытности и неестественно долгое время в онлайн-переписке. Министерство просвещения направило в регионы концепцию исторического просвещения. Уже в ближайшие месяцы появятся региональные планы. Ее реализации с конкретными мероприятиями, программами, форматами работы сообщили в Институте содержания методов обучения имени Леднева. Ключевая цель концепции исторического просвещения – это формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории. Историческое просвещение, по задумке министерства, должно не только дополнять уроки истории, но и охватывать внеурочные. Научную деятельность, дополнительное образование, работу учреждения культуры. Историческое просвещение призвано стать инструментом защиты исторической правды. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 тысяч рублей на банковских вкладах, что в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Говорится в исследовании одного из банков. Отмечается, что с ростом доходов меняется и структура расходов. После 27-30 лет значительно увеличиваются траты на категории, связанные с семьей, бытом. Так, медианные годовые расходы на дом и ремонт уже у 30-летних составили 8170 рублей, что в 1,7 раза больше, чем у 25-летних. Затраты на детские товары достигают средне 5600 рублей в год, что вдвое больше по сравнению с более молодыми гражданами. Также возрастают расходы на здоровье. Траты на медицинские услуги у 30-летних составляют около 14 тысяч рублей в год, что на 30% выше уровня 25-летних. Сопоставимая сумма приходится на покупки в аптеках. Исследование основано на анализе транзакций более 50 миллионов клиентов банка в возрасте от 20 до 40 лет. Курс доллара на сегодня 75.44, курс евро 88 рублей 27 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай ФМ.
3: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
4: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35.
2: В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков».

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины. Партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас. –

0: И лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года. Данная программа предназначено слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Невеста храброго принца похищена. Он едет на поиски, чтобы спасти ее, в сопровождении своего ленивого и бесполезного брата. Обычная рыцарская история рассказывает о храбрых и красивых героях, которые убивают драконов и спасают прекрасных дам. Но в этой легенде главным действующим лицом становится младший брат, который избегает не только драконов, но и любых проблем в общем. Саундтрек к фильму «Храбрые перцы».

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 2.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схему проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Идиатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня Валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытия Русского географического общества» в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру-викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за партой открытий. Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

0: Рай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: В зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал, сержант сказал.

0: только фронтовик и ветеран.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217 07 2.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения, и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины. Партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
5: 9217-07-22-35.
1: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Пьер Дюруа, учитель в пансионе для девочек, в свободное время занимается журналистикой. Когда в город приезжает съемочная группа кино, он пишет ядовитую заметку об американской кинозвезде, вулканической Джеки Логан. Случайно познакомившись с Джеки, он меняет свое мнение и пытается сделать все, чтобы предотвратить публикацию заметки и ее откровенных фотографий. Саундтрек к фильму «Он начинает сердиться или горчиться бьет в нос».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Необлагаемый налогом доход по банковским вкладам, накопительным счетам и процентам на остаток по карте в России по итогам этого года может составить 160 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Так, по данным Федеральной налоговой службы, налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России, из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году. По итогам первого квартала этого года максимальная ставка ЦБ была на уровне 16% годовых. Доход по вкладам в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на момент выплаты процентов. Он облагается налогом независимо от размера ставки. Хантавирусы в последний раз появлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность от этого заболевания в среднем составляет 12%, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, хантавирус больше проявляется как кардиопульмональный синдром, то есть природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности. Заболеть можно при тесном контакте с грызунами, продуктами их жизнедеятельности, а вот передача вируса от человека к человеку затруднена. Работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска. По хантавирусу рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова. Некоторую информацию о местонахождении посылок скрыли от пользователей для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправления, рассказали в Почте России. Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышения безопасности перемещения отправления. Все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов. Таким образом, пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений, прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению. Сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. Соблюдение правил гигиены рук позволяет предотвратить заражение многими инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Мыть руки всегда нужно с мылом. При отсутствии воды поможет антисептик. В Роспотребнадзоре пояснили, что руки являются одним из основных путей передачи инфекции. Без должной гигиены различные болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм через рот, глаза и нос. Так рекомендуется мыть руки перед приемом пищи и приготовлением еды, после посещения туалета, возвращения с улицы, поездки в транспорте, после контакта с животными, ухода за больным, а также кашля, чихания и вытирания носа. Курс доллара на сегодня 75.44, курс евро 88.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
4: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашел на вокзале симпатичного щенка породы Акита Ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на вокзале. Саундтрек к фильму «Хатико. Самый верный друг».

Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схему проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Диатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытия Русского географического общества» в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру-викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за партой открытий. В неведомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170720.

вновь уходит даль, последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю,

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да и нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины. Партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас. –

Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 92170720.

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Жизнь преуспевающего менеджера Луиса Уинтропа III, управляющего богатейшей компанией Salt Street, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычные пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец. Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билла Рэя Валентайна, который предлагает возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая парочка дьюков и не подозревает, что поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить. Саундтрек к фильму «Поменяться местами».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел отвергли Евросоюз как посредника по Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, лидеры стран Старого Света утратили нейтральный статус, что исключает их участие в такой роли. Дипломаты подчеркивают, именно нейтральность являлась ключевым условием для посредничества. Отмечается, Европейский Союз оказывает финансовую и военную поддержку продолжению боевых действий, поэтому не может рассматриваться как сторона для организации диалога. Брюссель не предлагал конкретных вариантов урегулирования. При этом Министерство иностранных дел добавили, если такая позиция будет сформирована и публично представлена, Москва ее рассмотрит. Напомню, Владимир Путин ранее открыто объяснил, почему Европа не участвует в мирных переговорах. По словам президента, Европа приняла на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живет до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Российские аграрии входят в сезон с внешне благополучными показателями. Посевные площади стабильны, прогнозы по урожаю на уровне прошлого года. Общая посевная площадь в России в 2026 составит почти 80 миллионов гектаров. Это практически столько же, сколько было годом ранее, зато чуть ниже рекордных значений начала десятилетия, но в целом говорит о стабильности отрасли. Ключевой проблемой остаются огромные переходящие запасы. С прошлого года на складах скопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот балласт уже сейчас тянет цены вниз, а если его не удастся реализовать для начала новый уборочный, рынок окажется под двойным давлением старых запасов и нового урожая. Предприниматели получили порядка 5 миллиардов рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу msp.ru. Наиболее востребованные необходимые заемные средства в нынешнем году поставки ниже ключевой пришлись на предпринимателей в сферах услуг, сельского хозяйства, реализации товаровой продукции и производства. Средний размер микрозайма составляет около 2,5 миллионов рублей, средний срок кредитования около 2,5 лет. Напомню, цифровая платформа msp.ru создана корпорацией малого и среднего предпринимательства совместно с Минэкономразвития и развивается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Уже совсем скоро Россия будет отмечать 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно неотъемлемой частью праздника является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. Для «Бессмертного полка» в этом году предусмотрены оба формата – и очные, с проходом живой колонны по городам и поселкам, и онлайн. Таким образом, гражданам, которые хотят принять участие в традиционной акции, необходимо ориентироваться на заявление местных властей. Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», необходимо заранее всеми и на архиве найти фотографию родственника, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и оформить ее по специальному шаблону. Это можно сделать на официальном сайте проекта. Под снимком необходимо написать имя, фамилию, отчество, звание солдата, а также годы его жизни. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. В этом часе вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 5 мая, и сегодня мы поздравим с днем рождения и в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Ирина Салтыкова сегодня отмечает свой день рождения. Ирина Ивановна Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в Новомосковске Тульской области. Известная как российская певица и актриса. До 5 класса Ирина занималась художественной гимнастикой. Она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта и получила призовые места на соревнованиях. До 1981 года училась в средней школе номер 20. С 1981 по 1985 училась в строительном техникуме, а затем с 1985 года по 1990 год заочно в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, бывшем МЭСИ. Ее жизнь изменила знакомство с популярным советским певцом Виктором Салтыковым. Они встретились в 1986 году в Сочи. Связи Виктора Салтыкова помогли Ирине попасть в знаменитую в то время группу «Мираж», солистка которой она стала в 1988 году. В 1994 году состоялся дебют певицы на концертной эстраде в Москве в кинотеатре «Варшава». На концерте она исполнила песню «Отпусти меня», которая позже вошла в ее дебютный альбом. 1 февраля 1995 года записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова, ранее работавшего с Натальей Ветлицкой. В середине 1995 года выходит ее первый альбом, который становится бестселлером. Он стал вторым по продажам альбомом 1995 года. Еще две песни с первого альбома также стали хитами «Да» и «Нет» и «Сокол ясный». На первую композицию также снимался видеоклип. Ирина Салтыкова также снималась в кинофильмах «Брат 2», «Крылья», «Русский спецназ», «Разина. Агент ФСБ», «Провинциалы», «Кулагины партнеры», «Даешь молодежь», «Пилот международных авиалиний». На счету у певицы 6 альбомов: «Серые глаза», «Голубые глазки», «Алиса», «Судьба», «Я твоя», «Была не была». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ирину и желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Ирины Салтыковой прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101.9.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни. И даже вечное напускное бурчание Поли Пенина, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизни Бальбоа все-таки встречается новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном советской армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий. Русский гигант словно кувалдой уложил Крида на ринге смертельным ударом. Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс, для подготовки к поединку, который по условиям контракта состоится в Москве. Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму. Саундтрек к фильму «Рокки 4».

Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановое тренировочное учение, посвященное отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схемы проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Идиатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытия» Русского географического общества в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру викторину «Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за парты открытий. Во вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22 35.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 92170722.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. До конца месяца в прокуратуре Валдайского района работает специальная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Здесь окажут консультации по вопросам социальной поддержки и защиты прав. Прием ведется вне общей очереди. Для обращения можно позвонить по телефону 2-14-24 в прокуратуру Валдайского района или в прокуратуру Новгородской области, код 8162, номер 730966. В Валдае отметили 110-летие героя России Николая Терехина. Митинг прошел в сквере героев. Именно там похоронен летчик, погибший в воздушном бою над Новгородской областью в декабре 1942 года. Николай Терехин командовал 10-м истребительным авиационным полком, совершил 250 боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолетов. Впечатляет тот факт, что трижды он шел на воздушный таран, причем дважды в одном бою. В Валдайском округе активно идут весенние полевые работы. Аграрии приступили к посадке ранних сортов картофеля, а также посеяли овощи. По данным на 4 мая, весенняя вспашка и другие агротехнические работы в регионе идут в плановом режиме. Удобрено и обработано тысячи гектаров полей по всей области. Валдайские фермеры вносят свой вклад в общий успех сельскохозяйственного сезона Новгородской области. В Новгородской области подведены итоги конкурса «Безопасное колесо». В онлайн-формате определились призеры регионального этапа конкурса юных инспекторов движения. Победу одержал отряд ЮИТ из Пестовского округа. Осенью ребята представят наш регион на всероссийском этапе в Краснодарском крае. Призы также получили участники из Демянского и Валдайского муниципальных округов. Они вошли в тройку лучших по знанию ПДД, умению оказывать первую помощь и управлять велосипедом и электросамокатом. Награды вручили начальники районных подразделений госавтоинспекции. Замначальника управления региональной ГИБДД полковник полиции Сергей Матюшин поздравил активистов и пожелал всем ребятам безопасных летних каникул. В городе Псков прошел 20-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы». Ярким участником стал образцовый хореографический коллектив «Завтрашний день» под руководством Галины Ликиной Валдайского дома культуры. Он привез целую коллекцию наград. Дважды стал лауреатом первой степени в номинациях «Классический танец» и «Народный танец», завоевал звание лауреата второй степени в номинации «Народный танец», а также получил два специальных приза за сохранение национальных культурных традиций и за развитие классического наследия. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.
2: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
3: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: Новые треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM 101.

Хотел убить боли, однажды убил. И не выбирал путь, он нашел меня сам. Но я устал так жить и меняю свой план. Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хан. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай FM.
3: С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 9217-07-22-35. Волны настроения и мысли.

0: Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А,

0: цветочка еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Ах ты паршивец этакий, ни на минуту одного нельзя оставить. Молоко на губах не отсохло, со взрослыми спорить. Где там муравей? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Волны настроения и

поровну, черных и белых. Мы боимся менять и меняться. В липкой маске отвержено смелых. Страшно только одно — бояться. Все изменится, чувствует кожа, так как русла меняют реки. Выживут честные люди, хорошие люди.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170720.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

iFM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.